und Dakota, das ist ihre Хищников, матерых хищенков. Кричат загонщики и лают псы-тарфоны, кровь на снегу и пятна красных флажков.